заповедуй си, заповеди Твоя сохраните сего, дабы исправились пути демони, сохраните оправдание Твоя. Тогда не постыжуся, никогда презретими на вся заповеди Твоя, исповемся Тебе в правости сердца, никогда научитимися судьбам правды Твоя, оправдание Твоя сохраню, не остави меня до сего, часом исправит юнейший путь свой, никогда сохраните словеса Твоя, всем сердцем моим взыска к Тебе, не отрини меня от заповедей Твоих. В сердце моем скрыв словеса Твоя, якогда не согрешу Тебе. Благословен еси, Господи, научи меня оправданием Твоим, устам моим возвести вся судьбы уст Твоих. На пути святений Твоих насладився, якавсь на всяком богатстве. В заповедях Твоих погулюся и уразумею пути Твоя. В оправданиях Твоих учуся, не забуду словес Твоих. Воздашь рабу Твоему, живи мя и сохраню словеса Твоя. Открый очи мои и уразумею чудеса от закона Твоего. Пришлец, аз есмь на земли, не скрый от меня заповеди Твоя. Возлюби душа моя, поживать и судьбы Твоя на всякое время. Запретил еси гордым, проклятие уклоняющиеся от заповедей Твоих. Отыми от меня поношение и уничижение, яко святений Твоих сыска, ибо седовши князи и намя клевета, раб же Твой глумляшися во оправданиях Твоих, ибо святение Твоя поучение мое есть, и совете мои оправдания Твоя. Прильбе земли душа моя, живи я по совести Твоему. Пути моя возвести, и услышал мя иси, научи мя оправданием Твоим. Путь оправданий Твоих разуми мя, и поглумлюся в чудесах Твоих. Воздрема душа моя от уныния, утверди мя в словесах Твоих. Путь неправды отстави от меня, и законом Твоим помилуй мя. Путь истины изволив, и судьбы Твоя не забыв. Прильбейся сведением Твоим, Господи, не посрами меня. Будь заповеди Твоих тихом, егда расшири внеси сердце мое. Закона положи мне, Господи, путь оправданий Твоих, и взыщу, и вину. Разуми мя, испытаю закон Твой, и сохраню и всем сердцем моим. Настави мя на стезю заповедей Твоих, я готую восхотеть.

заповедь Твою, яко во гресех произведохся, и приложих язвам струпа себе, но сам я помилуй, яко

исповедах тебе, судьи моему, виждь мое смирение, виждь скорбь мою, и вонми суду моему ныне, и сам я помилуй, яко

Саул иногда, яко по губи отца своего, душе ослята, внезапу царство обрете, но блюди, не забывай себе, скотские похоти твоя, произвалившие

Отец, аще не согреши сугубо душе моя, с тревою уба устрелен, быв прелюбодейство, копеем же пленен, быв убийство томлением. Но ты сама, техчайшими дело негодуеши,

беззаконию беззаконие, убийству же любодейство растворив, покаяние сугубо показа Абия, но сама ты, лукавнейшая душе, соделала Иси.

иногда вообрази, списав яко на иконе песни, ею же деяния обличает, еже содея зовы, помилуй мя, тебе по единому

Троица простая, нераздельная, единосущная, и естество едино светове, и свет, и свято три, и едино свято, поется Бог Троица, но Восп...

благословим Тя, поклоняемся Ти, Богородительнице, яко нераздельные Троица родила еси единого Христа Бога, и сама отверзла еси.

Спаси, помилуй, воздвигни мой ум к обращению, прими мя кающегося, ущедре вопиющего.

Заново струя первие, милотею или иною, Елисеем ста всюду и сюду. Ты же, о душе моя, сия не причастилася Еси.

Благо учреди, о душе, нравом благим, ты же не вела еси в дом, ни странно, ни путника,

Киев подражала еси окаянная разум скверной всегда душе. Его же сребролюбия отложи поне на старость, бегай гиенского огня.

Сыне Собезначальне, утешителю благи, душе правой, Слово Божие родителю, Отца Безначально Слове, душе живы изиждай,

яко от обращения червленицы пречистая, умная погреница Иммануилева, внутрь во чреве твоем плоть истка

недогує дух, слово изнеможе, житие умертвися, конец предверие, тем же моя каянная душе, что сотворише, егда при

приведох те души мира бытие, и оттого все заветное Писание, поведающее тебе праведное и неправедное, от них же вторые о душе подражава еси, а не первая».

Боже, празднует Евангелие, Писание же все в Тебе небрежно бысь, пророцы изнемогоша, и все праведное слово струпи Твои о душе.

нового привожу те писания указания, вводящие тя душе ко умилению. Праведным уба поревнуй, грешных же отвращайся, и умилостиви Христа молитвами же и пощей.

Христос вочеловечися, призвав к покаянию разбойники и блудницы, душе покайся, дверь отверзися царствия уже, и предвосхищают е фарисеи и мытари,

Вся плоть и приобщився ми, и вся елика суть естества хотением исполни греха кроме, подобие тебе о душе и образ предпоказуя.

Христос волхвы спасе, пастыри созва, младенец множество показа мученики, старцы прослави и старые вдовицы, их же не поревновала еси душе ни деянием, ни житию, но горе тебе».

«Пости все Господни 4-10 пустыни, последи взалка, показуя человеческое, душе да не разленишеся, аще тебе приложится враг, молитвою же и постой».

превознесем, Божественному Духу верно поклонимся, Троице нераздельней, Единице по существу, яко свету и светом, и животу и животом.

брат твой сохраняй, Богородительница Пречистая, в тебе бассей верно царствуй, в тебе не утверждается, и тобою побеждай, побеждает всякое искушение и пленяет ратники.

И Отче Треблаженнейший, пастырю Критский, не престай моляся о воспевающих Тя, да избавимся все гнева и скорби.